0: Ваш пъс уча дляке.
1: Ваш партнер по изговоре.
0: Роботски сесалник Роборок. Побере обое.
1: Вечна Роборок.си. За спрощен зачитък викенда. Мишко и Пинта. На Радио 1.